0: Этим вечером самое время загадывать желания. Жители практически всей территории России смогут наблюдать самый яркий звездопад года. Своего пика достигнет метеорный поток Персеиды. Примерно с 10 вечера по московскому времени можно будет увидеть до 100 падающих звезд в час. Метеорный поток на самом деле является хвостом кометы Свифта-Туттля. Каждый год Земля проходит через него, и в атмосфере сгорают миллионы частиц. Самые крупные оставляют на небе свет, который...
1: Я не помню, когда это было. Наверное, когда нам начали мерить давление в школе. И у меня было хорошее давление, 110 на 70. И говорили всегда, что как у космонавтов. Хотя у космонавтов я знаю, 120 на 80 должно быть. И я хотела стать космонавтом. Сначала это была шутка, наверное. Сначала это было весело, но потом мне понравилось, и я, мне кажется, до сих пор мечтаю стать космонавтом. Но давление низкое стало, и, в общем, не сбылось. Прошло время. Прошло время. И теперь я работаю с детьми. И это, в общем-то, тоже своеобразный космос. Поэтому можно даже предположить, что... наполовину сбылось.
2: Далее. Ну, собственно, у меня была мечта, она же осталась, она же еще будет. Суть ее в том, что хотелось бы, собственно, организовать студию звукозаписи. Вот ту самую полноценную, с помещениями, где, по сути, будут раскрываться, так сказать, внутренний мир музыканта. Другое дело, что вся эта идея у меня длится уже лет 10, и вроде бы пора бы уже начать унывать, но вот

А вот меня как бы всегда тянуло к какой-то гуманитарной плоскости. А в жизни я получил образование техническое. И в этом я видел какое-то вот разрушение какой-то данности. Но удивительно, что мечта, она все равно о себе заявляет, даже вот как бы изменил мечте. И в итоге я все равно свернул на эту дорогу гуманитарную, ушел от... Я хотел быть историком, то есть, в частности, историком средних веков. Ну и потом, как бы, не став медиевистом, тем не менее, все равно вот, жизнь поворачивает в эту сторону, что удивительно. Меня все равно до сих пор интересует история. Так что вот хочешь не хочешь, а все равно как-то судьба выворачивает на ту же дорожку, но в другой форме, в других обстоятельствах. Но что касается мечты, люди делятся тоже на разные категории. Вот есть предметная мечта, там, получить квартиру, там, построить дом. Мне казалось всегда, что такого рода мечта, она определенно, однозначно сужает диапазон человека. И в этом смысле вот какие-то творческие мечты, они более интересны, потому что они не зацикливаются на определенном продукте, а они дают дорогу, дают какое-то направление поиска. Вот поэтому творческие мечты, они, на мой взгляд, более продуктивны. Мечта о спасении собственной души меня тоже как-то особенно не греет. А вот творчество, постоянный поиск, постоянное какое-то стремление и видоизменяется, она вытягивает различные виды новых желаний к чему-то достичь, на каждом возрастном этапе. Вот это, по-моему,